Siberia. Hey. Siberia. Hey. Один, шесть, семь. Один, шесть, семь. Восемь, четыре, девять. Восемь, четыре, девять. Восемь, три. Восемь, три. Два, восемь, четыре, семь, пять. Два, восемь, четыре, семь, пять. Восемь, четыре, девять. Восемь, четыре, девять. Восемь, три. Восемь, три. Ноль, ноль, ноль, ноль, ноль.

perkusi anist. Eftet биточи кучи пов. Не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочки. При всем при этом это прет. Да еще как.